строить планы на сегодня, 28 мая. Лето приближается, приближается. День наш начинается, начинается. Все, кто проснулся, молодцы! Похвалите себя. Скажите, что вы умнички, что вы самые лучшие, вы самые смелые, вы все могущие, потому что вы уже проснулись, вы на ногах, вы на 106 FM. Это радиостанция ОК. Меня зовут Елена Левитан. Доброе утро. Ну что, конечно, я понимаю, после праздничных выходных, да еще среди недели, по собственной воле просыпаться... Даже если ты очень хочешь на работу, конечно, все равно как-то вот что-то где-то вот немножко свербит. Или нет? Или нет? Нет! Значит, вы как я. Это здорово, друзья. Всех приветствую, всем желаю хорошего дня сегодня. Потому что, ну что, это еще один день, это еще один дар Божий. И надо его наполнить чем-то светлым, ярким, теплым, хорошим. Конечно, а кто еще не ложился? У меня, например, дети до сих пор не ложились. Они вообще перешли на ночную. Регламент работы, жизни. То есть днем как-то они там успевают поспать, а ночью нет. Полная активность. Я не знаю, может быть, уже пора осиновый кол затачивать или чеснок по дому развешивать. Но факт остается фактом. Приветствую всех, где бы вы ни находились, с кем, как, когда, в каком положении. Всем добричкого утречка. Так, друзья, ну что, немного о погоде. Кто не выходил из дома, сообщаю. Ну, свежо, прям очень свежо. Я даже кофточку сегодня накинула. Думала, может, что потеплее, а потом, да нет, думаю, днем будет плюс 18. Это самая оптимальная, замечательная температура. Сейчас плюс 9, по ощущениям плюс 6. То есть, вы понимаете, да, прям минимум-минимум. А завтра и послезавтра будет еще того менее. Что еще? Ну, пока безоблачно, собственно говоря. Ветер слабый, но южный есть, 3 метра в секунду. И надо вам сказать, сегодня нам обещают дождик. На карту осадков я еще не смотрела. Но пока капельки на рисуночке, означающем прогноз погоды на сегодня, да, пока они есть. Ну, может быть, не будет так сильно, как вчера, или будет кратковременно, но, тем не менее, дождик пока стоит. Поэтому, если есть непромокаемый плащик или зонтик, обязательно возьмите его с собой. Ну, на всякий случай, знаете ли, предупрежден, значит, вооружен. В остальном прекрасные маркизы. Все хорошо, все хорошо. Мы начинаем продолжать нашу музыкальную программу. Очень хочется сказать так, друзья мои, let's go! Делать утреннюю зарядку, разминку, ставить чайник, готовить кофе, бутерброды, что там еще, я не знаю, у вас в утреннем ритуал входит. Главное это делать с улыбкой, с хорошим настроением, конечно же, под хорошую музыку. Энергично! Исключительно энергично!

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 837-210-06-11, а также 837-283-87-64.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева 18 или Хусаинова 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Таймс и Мэри Керри, в общем-то, пересказали народно-погодные приметы. На сегодня 28 мая, и мне ничего другого не остается, как только все это вам перевести на понятный, доступный язык. Итак, сегодня, еще раз повторюсь, 28 мая, вы понимаете, да, весна подходит к своему заключению, завершению. Впереди лето. Каким оно будет? И, между прочим, сегодняшний день отчасти дает ответ на этот вопрос. Если сегодня тепло и ясно, все лето будет теплым и благоприятным для урожая. Ну, знаете ли, я не знаю, там, в небесной ли канцеля, в курсе или не в курсе, что у нас урожай, он в любую погоду урожай, даже если чего бы ни произошло вообще. Согласитесь, да, мы уже настолько умеем подстраиваться под погоду, что никаких сложностей, мне кажется, с этим не будет. Дождь сегодня предвещает дождливое лето и хороший урожай зерновых. А что значит дождливое лето? Вот этот вопрос меня, кстати, вот мучает сегодня с утра. Что это дождливое? Это когда каждый день все 60 или сколько там, 70-90 дней идет? Или раз в неделю? Мне кажется, это нормально. Я помню времена, когда 3 дня жары, потом дождь, и прям так хорошо. 3 дня жары, и снова дождь. А когда раз в месяц, так это и плохо. Так, что еще? Северный ветер предвещает холодное лето и дождливое. Но я вас хочу успокоить, заверить. Ветер у нас с утра юго-западный, потом южный, потом юго-восточный, потом снова южный, а потом западный. Так что никаким образом север сегодня нас не коснется. Северные потоки. Значит, так, что еще? Роса обильная. Но вот, к сожалению, я сегодня босиком не рискнула пройтись по траве. Надо было. Может, успею? Нет, не успею. Обильная роса сегодня. К хорошему урожаю овощей, особенно огурцов. Вот, кто любит, да, собирать урожай огурцов, имейте в виду. Разувайте, сидите на траву. Холодно, правда, там, имейте в виду. Что еще? Вечерние облака на закате предвещают перемену погоды в ближайшие дни. Смотрю на расписание облаков сегодня. Ну, вечерние. 20:00 это еще вечер. Ну, вот тогда там будут облака, надо сказать, и даже пока еще нарисованы капельки дождя. Небольшие такие осадки, возможно, не везде, частями, местами, поэтому вот как-то так. Будем, да, и завтра, я надеюсь, что уже даже если и облака сохранятся, то дождик хотя бы один день не будет. Вот такой, друзья мои, скажем, перечень народно-погодных примет на ближайшее время по сегодняшнему дню. Ну, хочется сказать всегда, ведь вот что-то не так, что-то не то. Нам это свойственно, да? Вот вроде бы это хорошо, это плохо, это плохо, это хорошо. Но ничего с этим не поделаешь. Тут в жизни я не то, ты не та, оно не так, это не то. Ну, ничего с этим не поделаешь. Поэтому очень хочется пожелать всем, кто сейчас с нами на 106 FM, чтобы у вас все было то, и та, и те. И все мы с вами очень с хорошим настроением двигались вперед в этот день. Что у нас по программе? У нас Леонид Агутин и Анжелика Варум. Ну, вот тоже, по-моему, они до сих пор не разобрались, кто тот, кто не там. Но, тем не менее, песенка из этого получилась очень милая.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

любое упоминание о поезде, самолете, ну, сразу у меня просто такой раздрайв в голове. Я сразу хочу куда-то отправиться и тут же вот прям сорваться и ехать. И неважно, на поезде. Кстати, я не люблю, скажем, я особо поезда и самолеты. Меня больше устраивает пеший и автотуризм. Но, тем не менее, вот сразу мысли. Я уже и в Ташкенте, я уже и в Шанхае, я уже и в Санкт-Петербурге, я уже и в Шимке, я уже везде, собственно говоря. Но потом собираешь себя в кучу, так это прихлопываешь, в кучку такую, кучку создаешь, понимаешь? Да ты же в студии Радио Кей. И нас слушают на 106 FM. Еще раз всем приветствия. Всем, кто настроен на волну нашей радиостанции. Друзья, время звездных подсказок на день сегодняшний, 28 мая. Давайте посмотрим, а что нам звезды сегодня советуют. Стоит ли отправляться в путешествие или лучше посидеть дома? Не выходить никуда. Так, поехали. Овнам сегодня стоит действовать решительно, но без лишнего давления. День дает энергию для прорыва, особенно в делах, которые вы давно откладывали. Возможно, неожиданные повороты, но именно они выведут вас на правильный путь. Вот опять, пожалуйста, вот движение же, движение. В личных отношениях важно не настаивать на своем. Лучше на другом настаивать. Мягкость принесет больше, чем напор. Ну, воспользуйтесь советом. Тельцы почувствуют уверенность в завтрашнем дне, особенно в вопросах финансов и стабильности. Хороший день для покупок, переговоров и планирования бюджета. Возможно, появится шанс укрепить свое положение или получить заслуженное признание. Вечер лучше провести в спокойной, комфортной атмосфере. Да это всем положено. Близнецы, для вас это день общения, идеи новых контактов. Ваше обаяние работает на максимум, а слова могут открыть любые двери. Не упускайте шанс обсудить важные вопросы или предложить свои идеи. Вполне вероятны приятные новости или неожиданные встречи. Такое ощущение, что я прям смотрю в данный момент. Вы чувствуете, да? Я прям смотрю сейчас на этот волшебный хрустальный шар и вам рассказываю, что сегодня стоит делать и на что обратить внимание. Да, так оно и есть. Ракам стоит немного замедлиться и прислушаться к себе. Чувствую, день не для суеты, а для внутреннего баланса. Возможно, захочется уединения или спокойной работы. Интуиция сегодня особенно сильна. Доверяйте ей, особенно в личных вопросах. Львы окажутся в центре внимания, и это ваш шанс проявить себя. День благоприятен для выступлений, презентаций и любых ситуаций, где нужно быть на виду. Но это у львов, по-моему, по жизни. Ваше слово сегодня имеет вес, поэтому используйте его мудро. Возможно, интересные предложения. Мама мыла раму. Девам стоит сегодня сосредоточиться на деталях. День требует аккуратности, внимания и системности. Это отличное время, чтобы навести порядок как в делах, так и в мыслях. Не перегружайте себя, но и не откладывайте важное. Весам день принесет гармонию и легкость, хорошее время для общения, романтики и восстановления душевного равновесия. Возможно, удастся уладить давний вопрос или договориться о важном. Прислушивайтесь к людям, сегодня они настроены к вам особенно благожелательно. Скорпионам стоит держать эмоции под контролем. День может быть насыщенным и даже немного напряженным, но именно в этом кроется потенциал роста. Направьте энергию в работу или творчество. Результат вас порадует. Стрельцам захочется свободы и движения. Ну вот, все понятно. Пожалуйста, вот и все. Сразу все стало на свои места. Даже небольшие перемены, поездка, прогулка или новое занятие способны вдохновить. Возможно, интересные идеи, неожиданные перспективы. Главное, не сидеть на месте. Вот, пожалуйста. А я не могу сидеть. Прям вот силой себя держу. Козерогам стоит придерживаться четкого плана. День благоприятен для серьезной работы, решения долгосрочных проектов. Все, что вы вложите, во что вы вложите усилия сегодня, принесет результат в будущем. Не бойтесь брать ответственность. Водолеи почувствуют прилив вдохновения. Отличный день для нестандартных решений и креативных идей. Не ограничивайте себя рамками сегодня. Именно оригинальность приведет к успеху. Возможно, неожиданные знакомства. Рыбам стоит уделить внимание своему внутреннему состоянию. День подходит для творчества, отдыха и душевных разговоров. Хорошо заниматься тем, что приносит спокойствие и радость. Не спешите, все придет в нужный момент. И вот только что
хотела сказать, как сообщили наши специальные корреспонденты. Нет, у меня посетила мысль, вот бывает иногда такое, даже не по звездным подсказкам, что в принципе вот все, что было сейчас сказано в отдельности каждому знаку зодиака, если все собрать в одно, подходит для всех нас. Я имею в виду, да, нужно и эмоциям, и интуицию свою проверить, и какие-то в планы вложить силы, и наоборот от чего-то... Но а жизнь из этого и состоит, собственно говоря. В двух словах особо четко не проследишь, конечно, все может быть, каждый момент. Раз и развернуть вас на 180 градусов, а не как на 360 любят все говорить, потому что чем больше якобы цифры, тем лучше. Ну так вот, конечно, друзья мои, день прекрасен, потому что он только начинается, и каким он будет, конечно же, зависит не от меня и не от звезд, а от вас. Поэтому, друзья, проснулись, умылись, взбодрились, собрались и пошли на работу. И поехали, пошли, поехали. Ну, а походу, если еще рано, можно сделать какие-нибудь физические упражнения. Это тоже полезно. Одним словом, или двумя это все-таки. Let's go. Двумя или одним. Ну, неважно. Let's go.

друзья, просыпаются наши постоянные радиослушатели. Ну, я понимаю, что это образное выражение. Конечно, они уже давно на ногах. Они уже столько дел переделали. И, естественно, по ходу пьесы вот уже в утренний ритуал входит, конечно же, прислать свои музыкальные заявки в наши рубрики. И это замечательно, это прекрасно. Приветствую, Александр, приветствую, Михаил. И всех-всех-всех, кто сейчас слушает нас на 106 FM. Друзья мои, ну, понятное дело, праздник — это всегда хорошо. Но праздники заканчиваются. А я что утверждаю? Я утверждаю, что праздники не заканчиваются никогда. Жизнь сама по себе праздник. Это наш лотерейный билет, который мы вытянули, и теперь надо сделать его счастливым. Ну так вот, возвращаясь к теме праздников. Конечно же, поздравляю всех с прошедшим. Я надеюсь, что все было соблюдено, все сделано. И теперь, ну, в общем-то, все будет благоволить тому, что в нашей жизни все будет налаживаться, все будет хорошо. Но если вдруг кто-то так с утра подумал, ну вот, праздник закончился, да? Ну, это такая легкая недальновидность, я вам хочу сказать, друзья мои. Не заканчиваются они никогда. Какие-то сегодня есть официальные праздники, меня это мало интересует. Я решила посмотреть, а нет ли чего-то такого неофициального? Ведь наверняка есть же такие люди, которые думают, ну и что, я придумаю праздник на сегодня. И, конечно же, они придумали. И уже даже это зафиксировали, уже много лет празднуют, даже неофициально. А оказывается, сегодня, 28 мая, отмечается День брюнеток и брюнетов. Это такой действительно неофициальный праздник, ставший популярным ответом на Всемирный день блондинок, который тоже не за горами и будет отмечаться 31 мая, последний день весны. Но там-то, конечно, уже давно они все понимают, считают, что блондинок нужно сохранять, натуральных, потому что это все так сложно. А брюнетки-то чем хуже? Ничем не хуже, я вам больше скажу, у них больше даже моментов, о которых надо просто знать. И я постараюсь сегодня эти плюсы брюнетов и брюнеток вам обязательно рассказать. Но это чуть позже. Прямо сейчас мы выходим на финишную прямую отчасти. Ну да, финишную прямую этого музыкального часа. И у меня есть музыкальная заявка от Михаила, который уже пожелал таки... А что это у меня здесь? Сейчас, секунду. Сейчас. Пожелал, естественно, услышать песню, которую я уже нашла и что-то тут же потеряла. Сейчас, секунду, не бывает такого в моей практике. Все у меня должно быть, все на месте. Так вот, поэтому, конечно же, я эту музыкальную заявку выполню с преогромным удовольствием. Единственное, наверное, попрошу Михаила объяснить, почему такой выбор? С чего бы это вдруг такой выбор песни? Что за дилемма с утра в вашей жизни появилась? Убирайте ее, стирайте вместе с песней, которая звучит в нашем эфире. Нелли Кейли Роланд в нашей музыкальной программе в финале этого музыкального часа со своей дилеммой.

музыкальную программу нового часа. Ну что ж, пусть, конечно же, улыбается Дашенька, пусть настроение будет хорошее по дороге в садик, и как у всех наших радиослушателей, которые, конечно же, я думаю, уже, ну, все практически на ногах, потому что, ну, день, он начинается-то уже даже не в полшестого, а ранее, поэтому солнце уже стоит, и надо насладиться, пока оно светит, да, и лежите вы на солнышке или под солнышком, это не важно. Так, друзья, что, новый час мы открываем, 28 мая на календаре, приветствую всех, кто здесь, кто с нами на 106 FM. В этом часе у нас урок казахского языка и, конечно же, игра Керемире для истинных меломанов. Да, месяц подходит к своему завершению, скоро будем подводить итоги. Так, но прежде, конечно же, о погоде. Что у нас? Есть какие-то изменения? Хоть на градус что-то там повысилось? Нет? Скажите-ка мне, пожалуйста. Прям хочешь сказать, Алиса? Или нет, не Алиса, зачем она мне? У меня есть другие. Да, плюс 11 уже. Тем, кто сейчас выходит на улицу, им даже на 2 градуса теплее. Хотя, по ощущениям, все те же плюс 6. Да и максимально сегодня воздух прогреется плюс до 18. И обещают нам по-прежнему грозу во второй половине дня. Я надеюсь, что дождик закончится до момента, когда закончится рабочий день. И по дороге домой вы уже не будете испытывать дискомфорта. Хотя, ну, когда тепло и дождик, по-моему, это неплохо, это хорошо. А вдруг еще подрастем? Ну, это я так мечтаю. Друзья, так, начинаем новый час. Не могу не поделиться новостью, которая, конечно же, облетела все СМИ, интернет. Ну, потому что, ну, так получается, что сбоку, знаете, так вот подглядываю, что ли, за тем, что происходит. Сообщаю, что группа BTS, да, все та же, да, группа BTS, которая сейчас устраивает свой тур по миру. Конечно же, интересно. Явление. Я именно поэтому на это и обратила внимание. Одержали победу на Music Awards, American Music Awards в Лас-Вегасе. Получили 3 премии. Артист года. Это главный

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама. Реклама. Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
2: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Слушая такие призывы, вспоминается фраза из фильма «Служебный роман». Вот что, прямо сейчас не могу, у меня еще до конца рабочего дня 1.5 часа, даже чуть больше. А так, конечно, с удовольствием и королевой, и чем там, и малышкой, и всем, чем хотите. С легкостью можно было бы исполнить все его желания. 8.19 в стране, и поскольку я заикнулась по поводу неофициального праздника, дня брюнетов, брюнеток, друзья, обещала вам сказать плюсы. Начну с козырей. Прям вот с козырей. Дело в следующем. Так, во-первых, статистика штука упрямая, поэтому начну вот прям зайду с жесткого. Среди женщин-руководителей 85% это брюнетки и только 15% блондинки. А все потому, что темноволосые леди чисто визуально выглядят серьезнее. Так что, девочки, если хотите прибавку к зарплате или кресло директора, возможно, пора отложить осветлитель и перейти на темную сторону. Серьезность наш конек. Так, другой, еще один статистический факт. Как выйти замуж за богатого, что ли? Да нет, наверное. В общем, статистика почитала. Вторых половинок мультимиллионеров и миллиардеров нашей планеты среди них 62% брюнетки. То есть, понимаете, в чем дело? Блондинки, конечно, прекрасные, но воротилы бизнеса, видимо, ищут дома серьезность, опять же, и рассудительность. Слушайте, а может, они просто на краске экономят? Это же надо часто делать. Ну, выводы, конечно, по сути-то делать нам. Еще одно что-то такое интересное было. Да, что мужчины при первой встрече чаще выбирают блондинок. Так, да. Но, как показывает практика, пообщавшись со светловолосой музой поближе, многие передумывают и возвращаются к ее сопернице-брюнетке. А вот женщины в этом плане стабильны. Нам подавай брюнетов, они кажутся ярче и мужественнее. Так что, парни, если вы блондины, у вас есть шанс взять харизмой. Или, как это называется в баллончике краска? Эумеланин. Эумеланин, да, в баллончике. Перекрашиваемся, и все. Наши сердца ваши. Ну, как-то так. Вот что. Статистика. За что купила, за то и продаю. Если что-то еще интересное про брюнетов найду, обязательно с вами поделюсь. Пока лишь хочу сообщить, что не далее, чем через 3 минуты у нас урок казахского языка. В середине часа игра «Керемере». Песня уже найдена. Таким трудом. Труднее найти песню, которую вы будете разгадывать, чем вы ее разгадываете. И музыкальная заявка от Михаила Великого в нашем эфире. Для него и от него для всех наших слушателей «Бервульф» с композицией «Чародейка». По-моему, я уже ее включала, но вот, пожалуйста, видимо, зашла. «Бервульф», «Чародейка» для Михаила Великого.
1: Не так.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кушу переехать. Сдер кайда куштыңыздер? Куда вы переехали? Сіздер, вы. Кайда, куда? Куштыңыздер, переехали. Сіздер кайда куштыңыздер? Сіздер, вы. Кайда, куда? Куштыңыздер, переехали. Сіздер кайда куштыңыздер?
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30 игра для настоящих меломанов «Керамеры». Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: А давайте поиграем. 8:31 в стране. Друзья, а почему нет? Дружище, самое время разгадать фрагмент перевернутой композиции или перевернутый фрагмент композиции. Почему у меня эти слова постоянно переставляются неправильно, переворачиваются? Суть проста такова, друзья, да, действительно, прозвучит фрагментик. Его перевернули задом наперед, чтобы вы не угадали, но вы же все равно угадаете, да. Ну ладно. Вы угадаете, назвав мне правильную версию, позвонив по номеру 8-771-202-1006. Мы с вами пообщаемся, вы мне расскажете, как вы провели выходной день, когда у вас отпуск, куда вы мечтаете поехать в отпуск. Вот Михаил, оказывается, я поняла, в чем дилемма. Спасибо большое, Михаил, что сообщили. Да, я думаю, не одна она у вас такая. Значит, пообщаемся. Вы передадите приветы. Ваше имя я внесу в летопись наших победителей. А 31 мая мы подведем итог. И 1-го все это прозвучит. Кто же получит эту уникальнейшую футболку от настоящей художницы, мастера, творца, которая живет рядом с нами и с которой мы познакомились благодаря проекту «Знай наших», который выходит по пятницам в нашем эфире от Нурии Абдуловой. И будете потом гордо носить и рассказывать. Да, это эксклюзив. Картина неповторима, единственный экземпляр и, главное, то есть это бренд, это имя, которое известно во всем мире. Так, все. Я надеюсь, дала вам время, чтобы подготовиться к игре. Суть, еще раз напомню, проста. Как только вы поняли, что это за композиция, нужно звонить, назвать мне исполнителя или название самой песни. Все. Если это верно, я вас поздравляю, мысленно обнимаю, целую и предоставляю право передать приветы. Если вы готовы, давайте послушаем фрагмент перевернутой композиции. О сложности тут говорить не приходится, нет для вас сложных задач, все легко угадывается, а наши опытные игроки, так там вообще все, по-моему, для них все легкотня, поэтому давайте послушаем. Мне кажется, и сегодня задача просто наилегчайшая, поэтому кто быстрее дозвонится, тот и молодец.

0: что-то чувствуете, да, лезгинка какая-то прозвучала. Забавненько. Алло, добрый день.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, Аслан. Ну что, так как будто прям вот еще даже из постели не выбрались.
1: Недавно.
0: А, все понятно, вот она. А как же сразу... Так сразу, эх, ручки в стороны, ручки вперед, присели, встали. Где бодрость? Где веселье? Где радость? Где счастье?
1: Нормально.
0: А, или вам сегодня не нужно никуда спешить?
1: Ну, есть чуть-чуть попозже.
0: А, ну, вот это попозже. Это потрясающее волшебное слово «попозже». Значит, к обеду. Ну, хорошо. Я вас поздравляю с прошедшим, во-первых, праздником. Курбан-байрам прошел. Так, я надеюсь, как провели праздник? Все ли хорошо? Все сделали, что задумались?
1: Ну, дома. Угу. Не отмечали.
0: Понятно. А отпуск когда у вас?
1: Тоже неизвестно.
0: Понятно. Вот это полное неопределение. Вот, вы слышите сейчас неопределившегося человека, который, во-первых, не понимает. Ну, вы хотя бы понимаете, что 28 мая на календаре четверг?
1: Ну да,
0: конечно. Хорошо. Кто вы? Как вас зовут? Как вас... Имя, брат.
1: Кто поет?
0: Нет, как вас зовут, Аслан? Ну, скажите, меня зовут Аслан.
1: Меня зовут Аслан,
0: да. Все. Идентификацию прошли. Можете, как его, палец не прикладывать. Ваши отпечатки у нас уже есть. Ну, рассказывайте, что это за композиция? Что это, кто это исполнитель? Неизвестный вообще.
1: Не знаю, с первых нот. Кажется, это Адаланты.
0: Даже не знаю, что сделать. Наверное, вот так надо сделать. Конечно, да, знакомы с этой группой. А вы знаете, что это группа?
1: Да нет, песню знаю.
0: Песню? Слышали?
1: Да.
0: А еще что? Да там вообще без проблем это было. Правда, конечно, потом так на лезгинку стало походить, но тем не менее и их стиль понятен без проблем. Я вас искренне поздравляю. То есть спасибо. Первый плюсик сегодняшнего дня. Имя ваше вписываю крупно, крупно. Столько уже раз оно вписано. Вы хотите футболку? Обновить гардероб?
1: Она мне большая.
0: Ничего страшного. Ничего страшного. Знаете ли, сейчас это в моде, когда все висит.
1: Ну да.
0: Вот. То есть свободно, легко. Ничего не потеет,
1: посмотрим,
0: не жмет.
1: Кто будет победителем, посмотрим.
0: Посмотрим. Не хотите загадывать.
1: Плотная борьба, да.
0: Скажите, Аслан, а в жизни вашей много было побед? Где-нибудь в чем-нибудь побеждали? Ну, я не имею в виду радио. Вообще, вот как-то там.
1: Ну, да. Бывает.
0: Бывает?
1: Ну, было когда-то, наверное, не знаю, не помню.
0: А вот надо с утра вспоминать все свои победы. Это должно мотивировать на еще большие подвиги. Ну что, чем мы хуже, чем Мюнхгаузен, да. Кому приветы сегодня передаете?
1: Слушателям радио 7.
0: Так.
1: Хорошего дня. У-у-у. Чтобы была солнечная, теплая погода. Звоните, участвуйте. Керемере.
0: Керемере. Смотрите, вы уже прям на нас работаете. Молодец. Вот что значит, никуда не торопится человек.
1: А дождь... Хорошего дня.
0: Спасибо. Спасибо большое. Спасибо и вам хорошего дня. Никуда не опоздать. Попозже. Сделать все дела. И наслаждаться, конечно же, хорошей погодой. Вот пока солнышко. Ну да, к обеду, говорят, там тучки налетят. И дождик прольется. Ну, вроде не сильный дождь должен быть. Не сильный. Все-таки когда-то я должна получить момент, чтобы скосить траву на своем огороде. Это максимум задач. Максимальная задача этого сезона у меня на огороде. Скосить траву. Все, больше я ничего там делать не буду. Однозначно. Ну что ж, у меня есть победитель. Это Аслан. Я его искренне поздравляю. Конечно же, это группа немецкая, друзья. Я думала, что это диджей. Нет, это, оказывается, немецкая музыкальная группа. Там, значит, инициатором ее создания просто был Саша Лапесен. Не знаю, куда там ударение делать. Лапесен, как по-французски. Ну, в общем, дальше к нему присоединился Ральф Капмайер и Томас Алисон Людке. Ну, тут конкретно немецкая фамилия. Людке. Клюдки. Ну, в общем, да, вот они объединились, до сих пор творят. Сначала там с названием у них была проблема. В 2000 году вот вышел сингл «Эквадор». Нет, в 95-м. Да, «Аделянте» чуть было попозже. Вот в 2000-м как раз появилась «Аделянте». Вот это вот прям вот да, вот да. Все ее помнят. Все, а оказывается, у них там и с доктором Албаном что-то они там мутили, какие-то ремиксы делали. Ну, неплохо. Если вот копнуться по творчеству этой команды, то да, есть что послушать такое, знаете ли, отчасти ностальгически. А если сейчас добавить новых звуков, то это и звучит совершенно другими красками. Есть победитель, есть разгаданная композиция «Аделянте» Саш. А она и звучит в нашей музыкальной программе. Всем по-прежнему, кто с нами, я желаю и удачи. Если вы знали, то вы, конечно, молодцы. Плохо, что не позвонили. Могли бы стать победителем сегодняшнего тура. А так, вы просто молодцы, потому что знаете и потому что вы с нами.
2: No miro para atrás.
3: Pero piensa que es muy importante mirar para adelante. Para adelante. Para adelante.

когда звезды уже нет, а свет от нее до сих пор еще идет и освещает свой путь и путь любителей этой музыки. Black Eyed Peas в нашей музыкальной программе по просьбе нашего слушателя Макса это прозвучало в нашей музыкальной программе. 8 часов и 52 минуты в стране. Да, вот видите, практически второй час нашего моего утреннего дежурства с вами подходит к своему завершению. Продолжу слегка тему неофициального праздника Дня брюнетов и брюнеток и скажу вам следующее. Ну, вот на самом деле надо было с этого начинать, что считается, что брюнетки, дамы умные, рассудительные, с ровным темпераментом, но со скрытой страстью. А вот про мужчин с темными волосами говорят жестче. Историки намекают на их излишнюю властность. Даже не буду приводить примеры этих тиранов, брюнетов. Но вы поняли наверняка. Вспомните сейчас в голове любое имя и вспомните, какого цвета у них волосы. Так что, друзья мои, если ваш темноволосый начальник с утра пораньше начинает диктовать свои условия, знаете что? Вы отнеситесь это с пониманием, потому что это просто природа бунтует, а не так ему захотелось. Кстати, еще один уникальный, ну скажем, такой факт имеется. Вот считается, те, у кого черные волосы, скорее всего, у них и глаза карие, черные или серые. Но если у вас черная шевелюра и фиалковые глаза, то есть фиолетовые такие, поздравляю, вы супер уникум. Срочно регистрируйтесь в книге рекордов Гиннесса. Да-да-да, ваше место именно там. А для остальных брюнетов утешительный приз. У ваших волос есть природный характерный глянец. Вы блестите даже без фильтров в Инстаграме. Ну да, таково свойство ваших волос. Это супер. Так что это еще один лишний повод посмотреть на себя в зеркало, погладить себя по волосам и сказать, какой я красавец или какая же я красавица. В нашей музыкальной программе еще один музыкальный привет или музыкальная заявка от нашего слушателя Дмитрия, чьи пристрастия музыкальные уже понятны. То есть вырисовывается характер наших радиослушателей. У кого как настроение меняется, а у кого изо дня в день, в общем-то, все стабильно. Все в одном ритме и энергетике. И это прекрасно. Вот что значит, да, скажи, какую музыку ты слушаешь сегодня, я скажу, какое у тебя настроение или кто ты на самом деле. Ну, в общем, Дмитрий попросил поставить песню в исполнении группы Bon Jovi, Living Proof, а я, конечно, с радостью выполняю. Да, кому-то будет тяжеловато. Но знаете ли, с утра не всем легко. А если мы это переживем, то у нас с вами все дальше пойдет, как по маслу.

условия в нашей музыкальной программе для радиослушателя Дмитрия. Ну, а точку ставит сообщение в бутылке от проекта Color Blast. Встречаемся в следующем часе, до которого остаются считанные секунды.

Артик и Асти летят за мной и за нами с вами в начале нового музыкального часа. Видите, как недолгим было расставание. 9 часов и 3 минуты в стране. 28 мая на календаре. Так не хочется, чтобы весна заканчивалась. Она такая интересная. Май, конечно, дает и жару, и прохладу, все. Ну вот, как и обещалось, да, такой переменчивый достаточно месяц, как, в принципе, все остальные, и март, и апрель. Удивительная в этом году весна была. И, кстати, на юге нашей страны тоже какая-то странная весна. Столько дождей, которых они и не видели. Ну, главное, что все нормально. Но все равно, я надеюсь, все чувствуют себя хорошо. А те, кто слушает радио ОК, по-любому должны чувствовать себя хорошо, нормально, приподнято, потому что замотивированы с самого первого мгновения своего пробуждения и включения.

занимайтесь своими делами, не буду отвлекать. Ну, можете между делом, кстати, сообщать, чем вы в данный момент занимаетесь. Ну, я надеюсь, приличным. Я это могу озвучить. А могу не озвучить, но зато буду знать. Так, что, друзья, двигаемся вперед. Биби Рекса с сэмплом от Faithless в нашей музыкальной программе. Кстати, Дмитрий, вот послушала Бон Джови, и что-то такая прям тяжелая. Вы не представляете, с каким треком я сегодня проснулась. Более того, я с ним вчера уснула, потому что я его обнаружила. И для того, чтобы послушать его в машине на всю громкость, я даже не поленилась. Выехала вчера вечером в город, прокатилась по городу 5 раз, переслушивая тяжелейшую композицию в каком-то смысле. То есть у меня дребезжало все. И потому что окна я не открывала, чтобы не пугать проезжающих и проходящих мимо. Так что, знаете ли, Бон Джови даже зашел очень миленько. Очень хорошо. И, честно скажу, я так понимаю, что эта композиция будет теперь у меня крутиться на репите в ближайшие, я не знаю, 2 дня как минимум. А там дальше посмотрим. Так, что я сказала, Бэби Рекса? Да, сказала. Faithless, да, сэмпл оттуда. Сказала. Так что давайте слушаем, чего мы время-то тянем. Ну, в смысле, это я, конечно.

там чего такого натворил, что исполнительница Ванесса Дамата не дошла. Дамата ограничилась только вот этим вот продолжительным ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, кто-то на самом деле чего-то там натворил, да? Я вам расскажу историю, ну, не про то, что натворили, скорее, это такая милота-милота. Вот милота, хочется, чтобы после выходного, вот сейчас тучки налетели, как-то сразу хмурятся все, я так думаю, начали, да, типа, вот опять, не-не-не, сейчас я вам такую милую историю расскажу, прям вот улыбки, вот, и улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. Значит, смотрите, 42-летняя женщина, сейчас скажу, как ее зовут, имя у нее такое интересное, она из Баварии, садовод, зовут ее Иени Кюхлер, вот, обнаружила, что две ее карликовые курицы отложили яйца в одно гнездо. Вот. Две курицы отложили яйца в одно гнездо. Но сроки высиживания различались, и ни одна из наседок не взяла на себя ответственность за птенцов. А одно яйцо было уже наклевано изнутри. И тогда женщина решила спасти цыплят. Она соорудила конструкцию из спортивного бюстгальтера и толстых носков, заложила туда яйца и носила их под одеждой. Как она сама говорит, объясняет, спортивный бюстгальтер подошел особенно хорошо, он эластичный и сидит плотно, обеспечивая тесный контакт. Ночью она спала на спине, почти не двигаясь. Первый цыпленок вылупился через сутки, но когда женщина отнесла его в курятник, курица его заклевала. Представляете? Это печальная часть истории. А вторая, она приятная, добрая. Поэтому второго цыпленка, появившегося на свет двумя днями позже, она оставила у себя и назвала Тити в честь места высиживания. Птенец привык к женщине и теперь следует за ней повсюду. На работу, в машину, в ванну, даже в постель. По ночам цыпленок спит в сумке с грелкой. Иени признается, что вскоре попытается вернуть подросшего Тити в курятник, так как цыпленок оказался петушком. Пока же она продолжает носить его с собой, потому что при расставании птенец начинает отчаянно пищать. Ну вот вы понимаете, а? Вот вы понимаете, что душевное тепло, телесное тепло, оно же вот видите, как сближает даже тех, кто даже не понимает языка. Вообще не понимает, кто из них кто. Понимаете, один большой, другой. Ну вот как это? Тити. Милота же, да? Улыбаетесь? Вот хорошо. Правильно. Вот и продолжайте улыбаться. Так и должно быть. И творите добрые дела. Даже если вам кажется, что это нереально. Добро оно такое, да. Оно иногда незаметное, но зато творит. Дальше что у нас? Гордон Сити с Романс в нашей музыкальной программе. Что-то там про, про сохранить жизнь. Да, да. Сохрани мою жизнь. Это вот, видимо, цыплята так поет. Не пищат, а своим писком издают такие звуки. Поэтому она его пока бережет. И, конечно же, жду ваших сообщений на программу «Кто сегодня молодец». В 9:30 она выходит без изменений.

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, екі автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8-771-202-1006.
3: Кто сегодня молодец?
4: Не поверите, сижу, изучаю все плюсы и минусы брюнетов и брюнеток. Так закопалась в этой во всей информации. Одно понятно, вы потрясающие, потрясающие. Если вам вдруг хочется перекраситься, стать другим, ну, хотите как-то разнообразие, ну, пожалуйста, конечно, кто же вам запретит? Но в целом это здорово. Вы такие счастливые люди, обладая вот таким цветом волос. Так, не об этом сейчас речь. Это я просто чуть не проспала программу «Кто сегодня молодец», потому что заявок на нее немного, и я отвлеклась и стала, ах, думаю, ну, буду изучать. Интересная эта штука. Так, вернемся к программе приветов и поздравлений на сегодня, 28 мая. Вот что я тут по сусекам наскребла. Привет, Радио Кей, поздравляю с днем рождения свою любимую подругу Аружан. Солнышко, пусть твоя жизнь будет наполнена только счастьем, яркими красками и исполнением всех желаний. Оставайся всегда такой же очаровательной и жизнерадостной. Очень тебя люблю, твоя подруга Динара. И говорите потом, что нет женской дружбы. Вот она, есть. Искренне, настоящее, потому что только подруга знает, чего пожелать своей подруге. Подруга знает, что пожелать своей подруге. Да, потому что все секреты у них внутри. Так. Здравствуйте. Хочу передать привет своему другу и коллеге Олжасу, который сейчас за рулем. Удачи тебе. Пусть зеленый свет горит на каждом перекрестке. Ну, знаете ли, это вы, конечно, загнули. Слушай радио погромче. Отличного тебе дня. Это сообщение вам, уважаемый ужас, от Ерлана. Так. И привет всем слушателям. Привет всем слушателям. От всей души поздравляю с днем рождения свою лучшую подругу Салту. Дорогая, желаю тебе огромного женского счастья, взаимной любви и чтобы каждый день дарил повод для улыбки. Но вот видите, мы же желаем того, чего не хватает. Это вот Нурия прислала. Подруга Нурия вам, Салта, я так понимаю, Салтанат, вам прислали. Вот поводов для улыбки. Да не ищите вы поводов для улыбки. Просто улыбайтесь. Потому что любая улыбка – это украшение. Это вот не зря же проводят терапию, да? Смеются люди просто так, а потом им становится хорошо. Потому что мозг не понимает, нам смешно или не смешно. Ну, просто ты смеешься, и это твой организм производит этот смех. И все, и пошли там эти вот фамины всякие, которые закрепляют это хорошее. Да. Угу. Все, что-то хотела умное сказать и забыла. Это вот было сообщение для Салтанат от Нурии. Поздравления с днем рождения. Ну и привет всем слушателям. Спасибо большое, Нурия, за то, что вы с нами. Так, да, закрепляем хорошее настроение. Так, вот так бывает, конечно. Только отплюнкалось и что-то пришло. Сейчас, секундочку. Ай, так, так, так. Привет магазину Тавир, где я только что был. Там слушают ваше радио. Привет! Привет! Всему магазину! Хорошо, найду эту песню, Михаил, обязательно, и поставлю. Магазин Таавир. Привет вам, спасибо большое, что вы с нами. А чего не пишете? А чего не звоните? Я понимаю, работаете, раз к вам люди такие заезжают. Но, тем не менее, хорошего вам дня, благодарных клиентов, покупателей, чтобы все было хорошо с выручкой и с настроением. Да, конечно же, сейчас начну искать эту песню, чтобы поставить ее в эфир для продолжения этой темы. Спасибо большое, Михаил, за то, что сообщили нам такую приятную новость. Так, ну, в принципе, вот и все. Кто не получил персонального привета, ловите его от меня. Всем привет! Всем обнимашки! Всем хорошего дня, конечно же, несмотря на то, что тучи сгущаются над городом. Во всяком случае, в области, в районе нашей радиостанции, да, все посерело, посерело все. Но это не страшно, потому что я улыбаюсь, и у меня в душе светит солнце. Надеюсь, что и у вас тоже. Джел Кори в нашей музыкальной программе. Еще одну композицию, которую я нарыл на просторах интернета, и мне почему-то она как-то вот, ну, понравилась. То есть, во всяком случае, в моем автоплейлисте она есть. Такая легонечка. Легенькая такая, да? Пам-парам-пам-пам. Можно, вот, да. Практически это песня Винни-Пуха современного.

бы провод от моих наушников был чуть подлиннее, я бы, наверное, вскочила и выплясывала. А так получается, только размахиваю руки, изображая, качаюсь здесь от ветра дерева. И тем не менее, настроение как-то добавилось. Выполняю просьбу Михаила и включаю в нашу программу песню от Камона под названием «Брюнетка». Ну что, вот такое музыкальное продолжение темы, которая, ну, как-то так появилась благодаря вот этому необычному, непризнанному празднику, ответочке дню, Всемирному дню блондинок, который отмечается сегодня, день брюнеток.

бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

позитивной ноте. В 9 часов и 52 минуты хочется сказать, что время моего дежурства утреннего подходит к своему завершению. Да, день разворачивается, да, темнеют, сереют тучи, но это не повод для грусти и печали, для тех, кто настроен на яркую, полную событий жизни, кто настроен на волну нашей радиостанции, друзья. Ну, а поскольку сегодня отчасти красной нити, ниточкой, такой ничутюлечкой, был день, который неформально считается праздником всех брюнетов, конечно же, подводя итог, хочу еще, наверное, больше замотивировать людей, которых считается, да, их больше. И что? И что, теперь не обращать на них внимания? А потом не получится. Потому что, во-первых, мозг доверяет брюнетам быстрее. В первые секунды знакомства темный образ чаще считывается как более надежный и компетентный, понимаете? Еще, то есть, до того, как вы открыли рот, а вам уже доверяют. Брюнетов сложнее не заметить. Контрастная внешность буквально врезается в память, поэтому их чаще узнают повторно, даже после короткой встречи. Знайте, что ваши волосы реально превращаются в мини-батарею, потому что поглощение света равно преобразованию в тепло. На солнце температура волос может быть заметно выше окружающей среды. На минуточку, темный ген может скрываться поколениями. Ребенок может стать брюнетом, даже если родителей нет, понимаете? Просто этот ген долго ждет своего момента, чтобы проявиться. Ну, об этом уже столько историй всяких рассказано. Брюнетам приписывают характер автоматически. Сильный, серьезный, уверенный. Хотя кто-то говорит, что это не имеет абсолютно ничего общего с реальностью. Но мы будем считать, что именно так. Их эмоции кажутся сильнее, чем есть. Из-за контраста мимика выглядит резче и выразительнее, понимаете? Вот даже легкое раздражение на вашем лице может считываться как жесткость. Поэтому, пожалуйста, следите за своим лицом. Так, что еще? Так. Брюнеты дольше удерживают внимание. Глаз просто цепляется за этот контраст. И даже на переговорах или на сцене брюнеты могут выглядеть более убедительными. Ми-ми-ми-ми. Так, про старение не буду говорить. В общем, друзья мои, брюнет или брюнетка – это не просто цвет волос. Это эффект восприятия, который меняет отношение к человеку еще до того, как он открыл рот. Понимаете, какие вы уникальные, с чем я вас и поздравляю. Как, в принципе, и с вашим днем, днем брюнетов и брюнеток. Сегодня 28 мая. Если у вас есть какой-то другой повод для радости, я вас искренне поздравляю, вы молодцы, значит, а их поводов может быть просто миллион. Одно то, что мы с вами живем сегодняшний день. Да, он закончится, я надеюсь, так же хорошо, как и начался, если вы слушаете наше радио. А дальше будет новый, правда же? И я нашла себе песенку на финал эфира, она уже звучала, и я так думаю, что я в ближайшее время так и буду постоянно именно на ней прощаться, мотивируя таким постскриптумом, мотивируя всех наших радиослушателей на позитив и на позитивное продолжение. С вами была Елена Левитан, до встречи в эфире завтра.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
4: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
3: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
4: Телефон для заключения договоров – +7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
5: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талаб». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «Талаб» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Weekend Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 837-210-06-11, а также 837-283-87-64. Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
5: Окей,
0: радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
4: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
3: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
5: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио ОК.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей. На частоте твоего сердца. Жарнама.
2: Реклама.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Ну что, все на месте?
6: Да, шеф!
5: Может быть, есть кто на больничном?
6: Нет, шеф!
5: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
6: Здоровый коллектив – лучший результат!
5: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
7: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 нөміріне қоңырау шал.
9: Yo, yo, yo, ladies and gentlemen, welcome to our show. Welcome, welcome. This is Dorenzo. So put

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аутолаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
5: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
4: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
5: Телефон для заключения договоров плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06. 1, 2.

0: meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Радио Окей. Место не для грусти.
2: Слушай, Степа.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кушу переехать. Сдер кайда куштын сдер. Куда вы переехали? Сдер вы. Кайда куда? Куштын сдер. Переехали. Сдер кайда куштын сдер. Сдер вы. Кайда куда? Куштын сдер. Переехали. Сдер кайда куштын сдер.
0: Учим казахский язык легко.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металл Инвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест». 241-300.
4: «Металл Инвест», крыша есть.
5: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства «Саяхат Групп». Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64.
6: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
7: Біз Талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз тексеруден өтіп ем қабылдай алады.
6: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8 705 621 6092 және 50 65 93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: Вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.
0: Окей радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.
3: Ну что, все на месте?
4: Да, шеф!
3: Может быть, есть кто на больничном?
4: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
4: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья!
5: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева 18 или Хусаинова 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша, постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других, и главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талаб» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
8: Yeah.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Бәрі жұмыс орында ма?
6: Е, шеф.
5: Ауырып қалғандар бар ма?
6: Жоқ, шеф.
5: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісімшартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісімшарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-65-93 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
6: Талап акционерлік қоғамы барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
7: ОКЕ. Радио ОКЕ на

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Пятого июня в медицинском центре акционерного общества ТАЛАП день открытых дверей. С 9 до 15 часов врач-проктолог Иликеев Азамат Алпамысович проводит бесплатный консультационный амбулаторный прием. Если есть вопросы, которые вы откладывали, сейчас самое время заняться здоровьем. Обратите внимание, прием ведется только по предварительной записи. Записаться можно через администраторов клиник или по телефону 247-300. АО ТАЛАП. Все для вашего здоровья.
3: Команда АО «ТАЛАП» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өзің

0: Мен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
2: ОК
3: радио са сенім жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
5: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «ТАЛАП» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «ТАЛАП». АО «ТАЛАП» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на 2 машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансаптық өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: прочим.
1: Тело человека состоит из 230 подвижных и полуподвижных суставов.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл-инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл-инвест 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
7: Окей, окей, окей.
8: Окей радио са. Сенам жеребным жиелегенде.
9: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: между прочим. Актеры, которые озвучивали Микки Мауса и Минни Маус, были женаты в реальной жизни. Между прочим.
1: Поставь дела на паузу.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.
2: Окей,
3: радио сэр. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
3: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
2: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
3: Телефон для заключения договоров плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талаб». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: Come on, come on, come on, come on.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Радио Окей. Место не для грусти. Радио Окей.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио Окей? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талаб». Несколько кликов – и заказ у вас. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
6: Окей.
7: Радио «Окей» на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006. Радио ОК. Место

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ.
5: Радио ОКЕ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио «Окей» – место

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. В приложении «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» начинается.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Радио «Окей» – место не

0: шапка из-под супер. Ой, давай, жасы.
1: Че нормально?
0: Эй, что такое?
2: Равно автору.
3: Как всегда.
0: Ааа, come on, смотри, life is beautiful.